0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Не более 6 месяцев займет у вас путь на автомобиле до Луны, если вы будете передвигаться со скоростью 95 км в час.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Когда успех – это результат долгой борьбы, трудностей, неудач, когда он становится справедливым завершением актерской судьбы, тогда он – награда и счастье. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: «Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель».
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо, мать.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В таких странах, как Китай, Япония и Корея, число 4 считается несчастливым. Поэтому этажи с номерами, которые заканчиваются на 4, отсутствуют.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: телерадиоведущий, бизнесмен, автогонщик. Он, кстати, еще и мастер спорта по горным лыжам. Когда Николай Владимирович был подростком, мама посоветовала ему поступать в театральный. И дело было не в таланте, а в желании Коли успеть все и сразу. Мама сказала фразу, которую Фоменко потом не раз повторит в своих интервью. «Ты так много всего хочешь. Единственная профессия, где ты можешь получить все это – актерская». Фоменко прислушался и, несмотря на сильную картавость, пошел поступать. Обычно с таким дефектом речи отсеивают еще до первого тура. Но только не Фоменко. Он заставил приемную комиссию хохотать до истерики, изобразив раздувающуюся лягушку. Его приняли и дали всего несколько месяцев, чтобы решить проблемы с произношением. Ну и так как Фоменко с 95-го года работает на радио, нетрудно догадаться, что с задачей он справился. Уже в институте он познакомился с Максимом Леонидовым. Их общая страсть к музыке выльется в группу «Секрет» и примерно 300 концертов в год по всей стране. Другая страсть Фоменко – скорость и адреналин – приведет в автомобильные гонки и к попытке создать российский суперкар для «Формулы-1». Проект «Маруся» на какое-то время даже заставил всех поверить в возрождение отечественного автопрома. Закончился он из-за недостатка финансирования, так и не добившись серьезных результатов. Но Фоменко не перестает удивлять. Его интересы по-прежнему многогранны. Так, в 2016 году он напомнил поклонникам, что виртуозно играет на скрипке. И сделал это, подготовив большой концерт вместе со скрипачкой Анной Ким и аранжировщиком Феликсом Ильиных. В программе звучали классические произведения Вивальди, Баха и Чайковского.
1: «Наши искатели»

0: Хранители легенд. Кыргызстан.
1: Среди врачей мира есть немало легендарных имен. Всем известен древнегреческий целитель Гиппократ, который вошел в историю как отец медицины. На слуху имя швейцарского врача Парацельса, который считается основателем медицинской науки. Известен персидский доктор Авиценна, написавший первую медицинскую энциклопедию. В Кыргызстане известен Улукман, который изначально был врачом, а потом стал святым покровителем лекарей. Легенда утверждает, что Улукман жил около 3000 лет назад. С детства он интересовался лекарским искусством. Читал медицинские труды, учился отличать лекарственные растения, собирал их, сам готовил препараты. У него было правило в определенные дни приглашать в свой дом всех больных. Улукман осматривал пациентов, а потом бесплатно лечил. Утверждают, что никто не покидал его дом больным. Некоторые лекарства, которые использовали во времена Улукмана, описаны в национальном кыргызском эпосе «Манас». В сказании упоминается «барпы» – средство омоложения. А еще была мазь Кайнатма Карадары, которую применяли для лечения ран и переломов. По свойствам она напоминала действие легендарного мумиё. Лекарство «медет» применяли, чтобы нейтрализовать действие яда отравленной стрелы. Себеп – более утоляющее средство. Его принимали внутрь или сыпали порошок на рану. Большинство лекарств в то время имели растительное или животное происхождение. Улукман не только сам использовал лекарственные травы, но и учил других, как ими пользоваться. Бывало, исцелял не лекарством, а словом. Легендарный лекарь прожил долгую жизнь и каждый день считал счастливым. После распространения ислама в Центральной Азии Улукмана причислили к лику святых. Его стали считать не только мудрецом и пророком, но и покровителем врачей и целителей.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Сила вытаскивания ноги из зыбучих песков со скоростью 0,1 метра в секунду равна силе поднятия легкового автомобиля. Кстати, зыбучие пески – это ньютоновская жидкость, которая не может поглотить человека полностью. Поэтому увязшие в песках люди погибают от обезвоживания, солнечного облучения или по другим причинам.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Евгений Дога. Мой ласковый и нежный зверь.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее, напоминает 360.ru. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Так, если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена. Использовать можно только сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике. А желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых прочих направлений теперь необходимо сдать историю. В МВД России предложили признавать международные водительские права россиян, проживающих за рубежом, недействительными для управления транспортом в России по истечении одного года с даты регистрации по месту жительства в Российской Федерации, сообщили в ведомстве. Как отметили в министерстве, сейчас иностранные национальные и международные водительские удостоверения, имеющиеся у граждан России, признаются недействительными для управления транспортом на территории Российской Федерации по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения иностранного национального водительского удостоверения. И в завершении выпуска. В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». В период с 1 января по 30 апреля 2026 года россияне стали чаще посещать мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Основной репертуар формирует события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гумилева. Отмечается, что одними из самых востребованных постановок 26 года в России стали «Маяковский я сам» с Никитой Кологривым, Ахматова «Гумилев Гумилев» со Светланой Ивановой, гастрольный тур «МХАТ» имени Горького со спектаклем «Женщины» Есенина и постановка Алексея Франдетти «Маяковский». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Ленинская область.
1: Музей-заповедник «Родина Ленина».
2: Есть музеи, которые занимают не одно здание, а включают в себя целый городской район. К таковым относится музей-заповедник «Родина Ленина» в Ульяновске. Он находится в центре города, занимая площадь 174 гектара. В комплекс входят 17 музеев и 2 выставочных зала. Экспозицией является сама жилая застройка, возведенная во второй половине 19 века. Необычный заповедник был основан в 1984 году. Под охрану попали постройки на улицах Ленина, Толстого и Энгельса. Комплекс открывает музей «Симбирская классическая гимназия». В здании достоверно воссоздали интерьеры классов, физического кабинета, шинельной. Желающие могут посидеть за партой, полистать старые учебники и одним прикосновением руки вскипятить воду при помощи кипятильника Франклина. Далее следует музей «Симбирское купечество». Когда-то здесь была торговая лавка, а сейчас действует выставочный зал, экспозиция которого рассказывает о зарождении местного купечества. Отсюда отправляемся в музей «Симбирские типографии». У входа встречает жанровая скульптура мальчика-разносчика газет. В музее можно освоить профессию наборщика и своими руками сделать оттиск. Потрудившись в типографии, меняем место работы. Для этого идем в музей «Метеорологическая служба Симбирска». Внимание посетителей неизменно привлекает экспозиция «Необыкновенные небесные явления». Здесь же находится планетарий. Уникальным экспонатом является Сихотэ-Алинский метеорит весом 6,5 килограммов. Ну а если желаете сходить в гости к купцу, милости просим в музей городского быта. Здесь можно познакомиться со старинными семейными праздниками, обрядами, свадебными традициями. А еще в заповеднике есть фотоателье, мелочная лавка, столярная мастерская, почта и другие учреждения. Местом притяжения туристов является дом, в котором жила семья Ульяновых, где прошло детство Ильича. Родина Ленина. Это музей под открытым небом, гуляя по которому можно ощутить себя жителем русского провинциального городка на Волге.
3: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Ишимбай, Блохина, 82.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
2: Радиоискатель.
1: Хочу все знать.
3: В испанском и португальском языках река – это Рио, поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с Рио. Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро – Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель.
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломит. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая —

никогда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, Сережка.

0: моя, когда мне ничто не похоже на просто пустяк.
1: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
2: В Перу имеется озеро, название которого на русском языке звучит не очень благозвучно. Это Титикака. В древние времена его называли Пукина, поскольку оно находилось на территории одноименного народа. Потом на берега пришли индейцы кечуа и стали называть его Мамакота. Свою лепту в местную топонимику внесли испанские колонизаторы. По всей видимости, кто-то из конкистадоров услышал от индейцев рассказ о пуме, которую видели на прибрежной скале. На языке кечуа пума – тити, а скала – кака. Испанцы подумали, что Титикака и есть название озера. Максимальная глубина водоема достигает 280 метров. Температура воды постоянно круглый год и в среднем составляет 10 градусов. У берегов нередко может появиться лед. Почему? Озеро находится на высоте порядка 4000 метров. В него впадает около 300 рек, которые берут начало в ледниках. Именно они и остужают его. Геологи утверждают, что когда-то озеро было морским заливом, который потом поднялся аж на 4 километра. О его морском прошлом свидетельствуют находки окаменевших обитателей моря. Легенды утверждают, что 1500 лет назад на берегу Титикака находился процветающий город Ванаку. Драма разыгралась внезапно. Какая-то сила целиком погрузила его в пучину. Только в 2000 году археологи на глубине 30 метров нашли под водой остатки террасы, древнюю мостовую и километровую каменную стену. Самой интересной находкой стала скульптура в виде человеческой головы. Что это был за страшный катаклизм и куда исчезли жители города, до сих пор остается загадкой.
1: Искатели планета.

Радиоискатель. Хочу все знать. Частая смена часовых поясов может привести к повреждению памяти. Гормоны стресса, выделяющиеся во время нарушения привычного распорядка дня, могут повредить ткани височной доли головного мозга. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
6: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: «Радиоискатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал актер Федор Викторович Добронравов. Федор Добронравов родился в 1961 году в Таганроге в простой рабочей семье. В юности будущий артист занимался спортом, посещал цирковую студию и мечтал стать клоуном. После школы Федор Викторович пытался поступить в цирковое училище в Москве, но не прошел. Отслужив в воздушно-десантных войсках, Федор Добронравов работал слесарем, дворником, пока случай не привел его в Воронежский институт искусств. Туда Федор Викторович поступил с первой попытки. В 1990 году Федора Добронравова пригласил в свой театр Константин Райкин. Почти 13 лет артист служил в «Сатириконе», а затем перешел в театр «Сатиры», где Федор Викторович играл много лет и сам ставил спектакли. Сегодня Добронравов занят в антрепризах и сотрудничает с разными театральными проектами. В кино Федор Добронравов дебютировал в 1993 году у Сергея Урсуляка. Но настоящая всенародная любовь пришла к Федору Викторовичу благодаря сериалу «Сваты». Роль Ивана Будько сделала Добронравова одним из самых узнаваемых актеров страны. Зрители полюбили Федора Викторовича и за другие работы. В «Ликвидации», «Папиных дочках», «Дня радио», «Чебурашки». А комедийный талант Добронравова ярко раскрылся в скетч-шоу «Шесть кадров», где Федор Викторович перевоплощался в десятки персонажей. Федор Добронравов – народный артист России, также награжден Орденом Дружбы. Его вклад в культуру нашей страны огромен, но сам Федор Викторович остается скромным и простым в общении человеком. В личной жизни Добронравов тоже состоялся как глава большой творческой семьи. С женой Ириной Федор Викторович вместе больше 40 лет. Оба сына Добронравова, Виктор и Иван, пошли по стопам отца и стали известными актерами и подарили актеру 3 внучек. Добронравов продолжает активно сниматься и играть на сцене. Федор Викторович признается, ему хочется, чтобы после его работ зрители становились хоть чуточку добрее. И надо признаться, это у Федора Добронравова получается очень успешно.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Основой для сказки о рыбаке и рыбке Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а ее немецкая коллега на этом этапе стала папой римским. И только после желания стать Господом Богом осталась ни с чем.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
1: В каждом городе есть люди, которые оставили яркий след в его истории. Таким личностям ставят памятники. В Барнауле на проспекте Ленина напротив здания Алтайского государственного технического университета в 1980 году появился памятник легендарному изобретателю теплотехнику Ивану Ивановичу Ползунову. В России он известен как создатель первой в стране паросиловой установки, которая стала основой паровоза. Бронзовая фигура изобретателя стоит на гранитном постаменте. Под левой рукой находятся два цилиндра. Основные детали – пара атмосферного двигателя. Чертежи этой машины до сих пор хранятся в краевом архиве. Идея памятника возникла еще в середине прошлого века. Тогда хотели поставить бюст на привокзальной площади. По какой-то причине экспертный совет Министерства культуры забраковал проект. К идее вернулись, когда готовились праздновать 250-летие Барнаула. Однако было решено ставить не бюст, а памятник в полный рост. Реализовать идею в жизнь взялась группа, в которую входил скульптор Исаак Бродский, автор памятника Лермонтову в Москве. В качестве места для установки выбрали не привокзальную площадь, а площадку перед техническим университетом.

0: университетом, который тогда уже носил имя изобретателя. Проблема состояла в том, что никто не знал, как выглядит Ползунов, поскольку не сохранилось ни одного его портрета. Нет точных данных даже о дате и месте рождения. Зато сохранились документы, в которых указана точная дата прибытия Ползунова в Барнаул – 3 февраля 1748 года. А в апреле 1752 года он письменно просил разрешения построить дом на Иркутской улице в поселке Барнаульского завода. Авторам памятника пришлось придумывать образ. 7-метровую фигуру отлили из бронзы на Мытищинском заводе художественного литья. На постаменте написали девиз Ползунова «Облегчить труд по мне грядущий». Сам изобретатель умер от чахотки за неделю до пробного пуска своей машины. Однако дело его живет и поныне, поскольку до сих пор используются разработанные им принципы преобразования пара в механическую энергию.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которая устраивала им начальство за проступки, совершенные в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины XIX века.
1: «Хочу все знать».
0: Радио «Искатель».

поддержать тех, которых с дороги не успели поднять, тех, кто думал, что сам и не слушал других, тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

слушаете радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
5: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
6: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Искатель. Вы слушаете радио Искатель. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио Искатель.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте! Вы задумывались когда-нибудь, почему китайские чиновники и фрукты, символы Нового года, одинаково называются мандаринами? Слово это восходит к португальскому «мандарим» в значении «чиновник». И, как нетрудно догадаться, в первую очередь оно досталось именно представителям китайского государственного аппарата. Для португальцев выговорить местное название «гуань» было сложно, и они для удобства стали называть всех чиновников в Поднебесной привычным для себя «мандарин». Позднее, когда в Европу были налажены поставки новых цитрусовых фруктов, опять же для удобства, новинку назвали «мандаринский апельсин». Чуть позже, еще раз для удобства, апельсин отпал, а за диковинными цитрусовыми закрепилось слово «мандарин». Интересно, что еще традиционный костюм китайских чиновников тогда включал ярко-оранжевый головной убор. Прямо как настоящие мандарины.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор «Райз Девелопмент». Проектная декларация на наш.ру.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Саргассово море не имеет внешнего берега. Это объект в Атлантическом океане, окруженный разными атлантическими течениями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: В средневековом Востоке, а именно в период расцвета Арабской империи, жизненный путь государственного чиновника коренным образом отличался от положения юриста или ученого, к которым тоже относились с почтением, но совсем по-другому. Достаточно констатировать, что чиновники были главными носителями светской образованности, адаб, в отличие от ученых и литераторов, которые должны были в первую очередь быть богословами. Различие это определялось даже внешне. Чиновники были одеты только в светскую одежду и никогда не носили спускающиеся на затылок головной повязки – тайласан, что было признаком ученого человека. Хронисты утверждают, что халиф отказывался сделать какого-либо ученого визирем, так как в этом случае о нем пойдет в народе и среди правителей соседних стран молва, что он де не имеет в своем государстве дельного чиновника. Существование такого обособленного светского сословия чиновников коренным образом отличало средневековый Восток от Европы той же эпохи, где только писец имел классическое, как правило, религиозное образование.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: нас ждет на пути.
1: Слушайте радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Борцы сумо, несмотря на большой вес и габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессиональный суматори должен уметь садиться на шпагат.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3-0-79-49.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
3: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России утвердили правила контроля за деятельностью частных детективов. Они начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Согласно нововведению, контролирующим органом выступает Росгвардия. Плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в 3 года. Проверке подлежат договоры на оказание сыскных услуг частным детективам с каждым заказчиком и акты об их выполнении, а также сведения о частном детективе, включая наличие и отсутствие судимости и результаты медицинского осмотра. Свидетельствования. Основаниями для внеплановых проверок могут стать обращения от граждан, организаций или органов власти о нарушениях со стороны детективов. Анонимные обращения рассматриваться не будут. Депутаты Госдумы прорабатывают законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности» в рамках межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Прорабатывается ряд важных инициатив, в том числе законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». Законопроект также призван создать механизмы стимулирования производителей, использующих в оформлении своей продукции элементы российского культурного кода. Речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. И в завершении выпуска. В зоопарке британского Блэкпула с размахом отметили 30-летие самки красного лемура по кличке Шелли, пишет Daily Mail. Сотрудники зоопарка надели праздничные колпаки и приготовили для именинницы особый торт. Этот юбилей – огромная редкость. В дикой природе на Мадагаскаре красные лемуры живут всего 15-20 лет. Даже в неволе достичь 30 лет удается единицам. Шелли считается самой старой представительницей своего вида в Великобритании и 7-й по возрасту в мире. При этом красные лемуры – вид, находящийся на грани исчезновения, а их популяция продолжает сокращаться. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового.
1: История бани, и как помещение, и как набора действий, уходит корнями в такую древность, что определить место рождения бани невозможно даже с точностью до континента. Античные термы возводили по греческому образцу римские императоры и отдавали их в бесплатное пользование горожанам. Оздоровительное и исцеляющее свойство бани открыл еще Гиппократ, принимая пациентов. Европейцы придумали также использовать баню в качестве места для интимных встреч. У древних скифов бани напоминали юрты, но в остальном все было вполне традиционно. Котел, отвар целебных трав, горячие камни. Американские аборигены и по сей день топят свои ритуальные бани, привлекая туристов. Галлюциногенные растения и грибы вгоняют участников в транс и вызывают дух предков. Гигиенического предназначения баня индейцев не имеет. Арабы, назвавшие было сгоряча бани дьявольским местом, в дальнейшем весьма преуспели в их возведении. Турецкий хамам был изобретен с прицелом на особую философию, со временем распространившуюся по всему миру. Лечит в хамаме все – от астмы до холеры. Японцы пошли дальше европейцев. Тамошние сэнто создавались не ради пара, а ради ублажения клиента. Служащие там молодые девушки, как правило, не останавливаются на мытье и растирании маслами. В XII веке безымянный историк наконец-то рассказал нам и о русской бане, она же мыленка. А сколько времени парились древние славяне до упоминания их в летописях, мы уже не узнаем. Самой стерильной, вопреки названию, считается баня по-черному. Открытый огонь раскаляет всю избу, а деготь имеет бактерицидные свойства. Изобретение и популярность именно бани по-черному не дали распространиться на славянские земли эпидемии чумы, скосившей пол Европы. Если перевести слово «баня» на финский, получится «сауна». Самая популярная европейская баня считается самой сухой, но изобретение этой бани вряд ли можно приписать жителям Суоми. Сауна, по сути, ничем не отличается от традиционной русской бани по-белому.
0: Искатели нового.

Радио Искатель. Хочу все знать. Сахара стала пустыней относительно недавно. Около 2700 лет назад в результате очень медленной эволюции климата. А 6000 лет назад, примерно тогда же, когда возникло древнеегипетское государство, в Сахаре росли деревья и было много озер. Хочу все знать. Радио Искатель.

1977 году АвтоВАЗ приступил к выпуску первого массового легкового внедорожника, который могли купить автолюбители. Модель назвали ВАЗ-2121 «Нива». Она пользовалась большой популярностью у жителей села, охотников и рыбаков. Эксперты утверждают, что за всю историю автозавода «Нива» была самым успешным экспортным автомобилем. В 2022 году авторитетный американский автомобильный сайт включил его в список 12 самых надежных внедорожников всех времен. «Нива» производится и поныне. За свою долгую историю ВАЗ-2121 установил немало рекордов, в том числе мирового уровня. Так, в 1998 году внедорожник своим ходом заехал в базовый лагерь на Эвересте на высоту 5200 метров, а спустя год побил собственный рекорд, поднявшись в Тибете на высоту 5726 метров. Примерно в это же время «Нива» добралась до Северного полюса. Конечно же, не своим ходом. Ее сбросили на парашюте. Приземлившись, машина благополучно завелась и доехала до точки с нулевыми координатами. На этом испытания холодом не закончились. «Нива» 12 лет проработала на станции Беллинсгаузен в Антарктиде. Внедорожник там вписался идеально, поскольку дорог на южном континенте нет вообще. Машина успешно эксплуатировалась при 50-градусных морозах. Пробег составил почти 12 тысяч километров. А в 2000 году из «Нивы» сделали снегоболотоход. И она снова покорила Северный полюс, но уже своим ходом. «Нива» неоднократно участвовала в престижных гонках, включая «Париж-Дакар», «Ралли фараонов», «Париж-Тунис». В 1981 году гонщик Жан-Клод Бриавуан занял на «Ниве» третье место в легендарном «Дакаре». Спустя год он финишировал вторым. Это был лучший результат «Лады». Во многих странах мира существуют клубы любителей «Нивы». В Германии регулярно проходят любительские гонки по бездорожью. Автомобиль засветился в фильмах «Робокоп», «Корсианец», «Багровые реки», «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. Владельцем «Нивы» является президент России Владимир Путин.

Искатель. Хочу все знать. В мире существует 44 государства, из которых нельзя попасть в международные морские воды. Из них две страны, Узбекистан и Лихтенштейн, могут называться сухопутными второго порядка, так как со всех сторон окружены государствами, не имеющими выхода к мировому океану. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей. Андрей Миронов. Бриллиантовая рука.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой невест. Дома в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I live, yeah.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: лето – это маленькая жизнь.
1: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение.
3: Здравствуйте. Предлагаю сегодня поговорить про историю слова «мавзолей». Оно происходит от латинского «mausoleum», то есть монумент или погребальное сооружение, внутри которого помещают останки умершего. Свое название «мавзолей» получил от пышной гробницы корейского царя Мавсола в городе Галикарнас. Мавсол правил в середине 300-х годов до нашей эры. Строительство своей шикарной усыпальницы он начал еще при жизни, но заканчивать дело пришлось уже его жене после гибели царя. Мавзолей был высотой 46 метров. Скульптурные группы располагались на ступенях цоколя. Гигантские статуи представителей династии стояли в проемах колоннады, а вершину венчала колесница. Стены были выполнены из полированного мрамора. Охраняли гробницу каменные стражи. Строение получилось впечатляющим. Настолько, что его включили в знаменитый список «Семи чудес света». Сейчас руины этого здания находятся неподалеку от современного города Бодрум в Турции. Галикарнасский мавзолей сильно повлиял на мировую мемориальную архитектуру. По его образу было создано множество мавзолеев по всему миру и полностью заменило собой понятие гробницы для знаковых персон.
2: Имеет значение.
4: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестрайз» заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 1992 году футболист Сергей Бодок перешел из самарских крыльев Советов во Владикавказский Спартак в обмен на комплект бордовой футбольной формы для команды.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Абакане на 96FM.
1: Абакан входит в число самых солнечных городов России. В течение года небесное светило сияет на небосводе 310 дней в году. В этом плане хакасская столица превосходит Сочи. Неспроста именно в Хакасии построили Абаканскую СЭС, самую крупную в стране солнечную электростанцию. Она состоит из 20 тысяч солнечных панелей. Электростанция обеспечивает 1/30 часть потребности города в электричестве. Для сравнения, чтобы получить такое же количество электроэнергии на ТЭЦ, пришлось бы каждый год сжигать 3500 тонн угля. Благоприятный климат способствует развитию сельского хозяйства в Хакасии. Республика даже экспортирует за рубеж крупный рогатый скот. Крупнейшим переработчиком сельхозпродукции является абаканский мясокомбинат «Мавр». Его конек – тушенка. Однажды комбинат даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. 22 005 банок тушенки были выстроены в огромную пирамиду за 20 минут и 20 секунд. Ежемесячно на комбинате производят 1200 тонн колбасных изделий. Неспроста именно в Абакане установлен редкий памятник котам, ворующим сосиски. Он красуется на пересечении улиц Ярыгина и Чертыгашева. Погожий солнечный денек хорошо прогуляться по улицам города, рассматривая необычные скульптурные композиции. Очень романтичен абаканский «Маленький принц». Юный герой Экзюпери сидит на планете, усыпанной кратерами. На улице Тараса Шевченко на бочках восседает колоритный пивовар. Фотограф на проспекте Ленина предупреждает: «Сейчас из камеры вылетит птичка». А в сквере на улице Стафата можно увидеть Алису из «Страны чудес». Примечателен памятник Ленину на Первомайской площади. Недалеко от Абакана находится Шушинская, где Ильич был в ссылке. Там царит особый микроклимат с жарким летом, морозной зимой и вечным солнцем. Не село, а курорт. Возможно, Шушинская ссылка была одним из лучших периодов в жизни Ленина. Об этом свидетельствует выражение лица Ильича. Спокойное, умиротворенное. Кажется, он только что вернулся из отпуска.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.
2: Южный полюс в снегах.

Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где вареный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему ее можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислые отброжения рис выбрасывали. Уже японцы в 14-16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Йохай Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши.
3: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев рассказал, что досрочный этап единого госэкзамена прошел штатно, без серьезных сбоев, об этом сообщает ТАСС. Накануне член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко, рассказала, что в Госдуме надеются на увеличение числа выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ по информатике и физике. По словам Пилипенко, раньше для поступления на педагогическое направление необходимо было сдавать только обществознание. Однако теперь выпускникам нужно будет выбрать и тот предмет, на педагогическое направление которого они поступают. Например, если ученик планирует стать учителем физики, то ему придется сдавать этот предмет. Министерство труда России примет меры по пересмотру отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. На пресс-конференции, приуроченной к началу первого конкурса «Семейная столица России», об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков. Он пояснил, что пересмотр касается отказов в предоставлении единого пособия многодетным семьям, у которых средний душевой доход не превышает прожиточный минимум более чем на 10%. Его цитирует РИА Новости, отмечая, что с 22 мая социальный фонд начнет вести пересмотр отказов в активном режиме. И в завершении выпуска самой привлекательной деталью мужчин для женщин оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин, заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика, их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть, 34% женщин выделили сильные руки с выступающими венами, 20% красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 16%, а ухоженные волосы и удачная стрижка только 9%. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели планета.
1: Если уж и есть доказательства присутствия в древности высокоразвитых цивилизаций на Земле, то самым ярким являются гигантские рисунки в перуанской пустыне Наска. Невозможно себе представить, как можно сделать подобное, не имея летательных аппаратов и высокоточных геодезических инструментов. Если сомневаетесь, попробуйте на большом пустыре выложить из камней правильный круг, пользуясь только собственной интуицией. У вас ничего не получится. А площадь геоглифов Наска, так по-научному называют большие геометрические фигуры, исчисляется квадратными километрами. Даже современные геодезические методы не позволяют провести линии такой длины с высокой точностью. Геоглифы настолько велики, что их никто попросту не замечал. Кого удивят бесконечные цепочки камней в пустыне? Они выглядели природными образованиями или знаками, которые выкладывали путники, чтобы пометить дорогу. И только взгляд самолета позволил сделать открытие. В 1939 году над плато пролетела археолог Мария Райхе. Перед ее изумленным взором предстали изображения пауков, птиц, ящериц. На сегодняшний день насчитывается около 30 рисунков животных, растений и человекоподобных существ. Есть также 700 геометрических фигур и около 13 тысяч полос и линий. Размер художественного панно составляет 50 на 7 километров. Размер отдельных геоглифов достигает нескольких сотен метров в длину, поэтому, находясь на Земле, распознать их невозможно. Существует большое количество версий происхождения рисунков. Ни одна из них не выдерживает критики. Геоглифы пустыни Наска — это величайшая тайна древности.
0: Искатели планета.

0: Искатель. Хочу все знать. Как ни странно, но лучше, чем воздух, звук проводит гранит. Так, если бы между людьми была сплошная гранитная стена, они бы слышали звуки на расстоянии 1 километра. В обычной жизни, в подобных условиях, звук распространяется лишь на 100 метров.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: В сувенирных магазинах Архангельска можно увидеть забавные керамические фигурки. Медведи в русских национальных костюмах, веселые мужички с балалайками, пляшущие красавицы в нарядных платьях. Есть жанровые сценки. Сюжет из легендарной сказки про репку, семейное чаепитие с самоваром, торговец лаптями на ярмарке. От фигурок так и веет добротой. Они яркие, красочные, изящные. Это знаменитая каргопольская игрушка. Необычный художественный промысел зародился в 30-е годы прошлого века в деревнях Каргопольского района. Но не только игрушками знаменит Каргополь, который является ровесником Москвы. Долгая история оставила немало материальных вех. Город с населением в 10 тысяч человек находится на юго-западе Архангельской области. Его природным украшением является река Онега. В черте города ее ширина превышает 300 метров. На берегу находится большинство исторических достопримечательностей. Каргополь называют городом-музеем, поскольку на его территории разместилось около 200 памятников деревянной архитектуры и каменного зодчества. Украшением являются действующие храмы и монастыри. Только в ансамбль соборной площади входит 3 храма, самый старый из которых возведен в 16 веке. Еще 3 храма высятся на Красноармейской площади, образуя второй православный центр. Туристы непременно посещают музейный дворик, где сосредоточено более десятка старинных построек. Посетителей привлекают разнообразные интерактивные программы и мастер-классы. Здесь, к примеру, можно научиться искусству нитяной мозаики, мастерить куклы-обереги и плести кушаки. В городе сохранилось несколько купеческих особняков. В одном из них действует Центр народных ремесел, где обучают плетению из бересты, ткачеству, изготовлению тряпичных кукол. В городе работает цех глиняной игрушки. Продукцию мастеров-надомников продают в местном сувенирном магазине. Без покупок отсюда еще никто не уезжал. Забавная вещица станет доброй памятью о посещении древнего русского городка.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Найдете здесь вы все для бани. Евровагонку, пропитки, лаки. Их товары тоже здесь. В магазине Эголес.
2: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хостовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Эголес.
2: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в Эголес.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Жителей города Торжок в Тверской области правильно называть новаторы. Странное расхождение названия города и жителей объясняется тем, что в древности город не раз менял свое название. Сначала он был просто Торгом, затем стал Новым Торгом. И с того времени слово «новаторы» уже не менялось при очередной смене названия города.
4: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Михаил Боярский. 31 июля.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
4: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Игорь Митрофанов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института космических исследований РАН и один из немногих на Земле, кто изобретает приборы для изучения планет в космосе. Именно благодаря его оборудованию нашли воду на Луне и на Марсе. 12 апреля 1961 года советский мальчик Игорь Митрофанов играл в футбол во дворе школы. Неожиданно из динамика голос Левитана объявил: «Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство». Эта новость привела всех в полный восторг. А день определил жизнь и профессиональный путь Игоря Митрофанова. Он, вдохновленный полетом Гагарина, поступил на физфак Ленинградского университета. В 1981 году пришел работать в Институт космических исследований РАН и занялся изучением планет земной группы – Марса, Венеры, Меркурия. Он руководил командой ученых-астрофизиков, которые разрабатывают аппараты, отправляют их в космос и проводят на них научные исследования. Первым и самым эмоциональным для Игоря был запуск летом 1988 года межпланетных марсианских аппаратов «Фобос». А его личным полетом Гагарина в космос стало открытие 2002 года. На Марсе есть вода. Правда, она вся замерзшая и находится под поверхностью планеты. Это позволило ученым закрепиться в идее, что 4 миллиарда лет назад Марс был очень похож на Землю. Он имел магнитное поле, толстую атмосферу, по его поверхности текли реки, которые впадали в моря, а моря окружали океаны. Но после столкновения с огромным астероидом Марс потерял магнитное поле, и его атмосферу сдули солнечные ветра. Митрофанов надеется, что удастся заполучить образец марсианского льда, в котором вполне могут оставаться следы марсианской жизни. До осени 2018 года в космосе трудились 5 приборов, разработанных под руководством Игоря Митрофанова. В октябре 2019 на Меркурий улетел 6-й. Он будет изучать его природную среду, состав вещества и причину магнетизма.
1: Наши искатели.

Радио Искатель. Хочу все знать. Характерный запах монет – это не запах металла. Он исходит от соединений, образующихся от соприкосновения с металлом органических субстанций, например, человеческого пота. Причем, чтобы человек почувствовал этот металлический запах, достаточно очень малого количества реагентов. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Барнауле на 92,9 FM.
1: Барнаул – столица Алтайского края. Он расположен на самом севере региона, на берегах рек Аби и Барнаулки. Алтай обычно ассоциируется с горами, однако Барнаул раскинулся на равнине. Географы такой ландшафт называют лесостепью. Здесь не увидишь заснеженных горных вершин. К северо-востоку от города раскинулось Приобское плато. С юго-запада его обрамляет сосновый бор. Поскольку регион граничит с Казахстаном, может показаться, что город находится в южных широтах. На самом деле он делит широту с такими северными европейскими городами, как Дублин, Ливерпуль и Гамбург. Географическое положение города определило особенности микроклимата. Столица Алтайского края открыта всем ветрам. Здесь ощущается и дыхание Северного Ледовитого океана, и зной Средней Азии. В совокупности это обуславливает погодные контрасты. Зимы в этих краях морозные, а лето – теплое. Температурным минимумом считается минус 51 градус, а максимумом – плюс 38 градусов. Однако эти цифры относятся к разряду аномалий. Зима в Барнауле – настоящая, сибирская, с пушистым снегом и высокими сугробами. На южной окраине города вдоль берега Аби протянулась зона загородного отдыха. Каждую зиму здесь обустраивают лыжню здоровья. Она идет по барнаульскому ленточному бору, так называется хвойный реликтовый лес. Что может быть приятнее, чем пробежаться на лыжах по легкому морозцу, вдыхая целебный воздух, насыщенный фитонцидами? Летом лыжня здоровья превращается в дорожку для велосипедных и пеших прогулок. Неподалеку от тропы находится место, которое может заинтересовать любителей природы. Это питомник «Алтай-Фалькон», крупнейший в стране центр по разведению соколов. Сейчас в нем содержится около 200 птиц. В основном это соколы, пострадавшие от человека. Многие не могут летать и самостоятельно добывать пищу. Их выхаживают и выпускают на волю.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: приятеля.
1: Хочу
0: все знать.
2: Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг. Три мушкетера.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Министр финансов Антон Силуанов в интервью РИА Новости заявил, что правительство не рассматривает повышение налогов для граждан Российской Федерации. По его словам, власти также не рассматривают заморозку вкладов россиян. Министр в преддверии заседания Совета управляющих нового банка развития подчеркнул, что основные изменения в налоговой системе России уже приняты. Все остальное является фейковыми вбросами. Сейчас в российской экономике, наоборот, необходимо создать условия для устойчивости финансов и роста доходов людей, добавил министр. Он также сказал, что результаты охлаждения российской экономики уже проявляются. Снижается инфляция, как и процентные ставки. Сейчас необходимо перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики. Главная причина низкого интереса самозанятых к программе добровольного социального страхования, позволяющей получать выплаты по больничным за счет ранее внесенных платежей, — разрыв между форматом программы и тем, как устроен их доход. Для штатного сотрудника больничный — привычная часть трудовой модели. Для самозанятого — это новая добровольная опция, за которую нужно платить регулярно, тогда как выгода наступит только в будущем и только при болезни, пишет газета.ру. По данным Минтруда, к системе добровольного страхования на случай болезни подключились 25 тысяч самозанятых. На фоне общей численности таких работников России около 16 миллионов человек, первые результаты программы пока выглядят скромными. При нерегулярной загрузке такой платеж воспринимается не как гарантия самозанятого, а как еще одна постоянная статья расходов. И в завершении выпуска ученые Высшей школы экономики выяснили, что женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей. Однако связано это не столько с семейной нагрузкой, сколько с эмоциональным восприятием новостного контента. Об этом газете.ру рассказали в пресс-службе образовательного учреждения. Ученые предполагали, что женщины могут реже следить за общественно-политической повесткой из-за так называемой второй смены – ухода за детьми, домашних обязанностей и эмоциональной заботы о семье. Однако анализ показал, что наличие детей напрямую не связано с избеганием новостей. Гораздо более важным фактором оказалось эмоциональное восприятие информации. Женщины чаще ассоциируют политические и экономические новости с тревогой и негативными переживаниями. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня узнаем, почему про глупых и безрассудных людей говорят «без царя в голове». Для русских царь всегда был кем-то большим, чем просто крупным государственным деятелем. Царь – это наместник Бога на земле, царь-батюшка и отец всему народу. Царь справедлив и умен, он мудр и последователен. Есть даже такая поговорка: «У каждого свой ум, свой царь в голове». То есть, если голову царь почему-то покидает, то вместе с ним уходит благоразумие, честь и совесть. Поэтому люди, которые совершают откровенные глупости, действуют без оглядки, забывают о логике и порядке, живут, по мнению окружающих, без царя в голове. Монархов в нашей стране нет уже более 100 лет, а вот выражение еще осталось и активно используется.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний Rise иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Переходя из одного помещения в другое, многие из нас не могут вспомнить, что хотели совершить. Причиной этого является пересечение дверных проемов, которые играют роль своеобразных границ событий для нашего мозга. Эксперименты доказали, что с одним и тем же заданием люди успешнее справляются в пределах одной комнаты, чем когда конечная цель находится в другой.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан.
1: Овцеводством кыргызы занимались с древнейших времен. Это было вызвано тем, что на территории Кыргызстана имелось множество высокогорных пастбищ, представляющих собой идеальную кормовую базу для овец. Считается, что далекими предками этих животных являются дикие горные бараны, которых одомашнили тысячи лет назад. С тех пор овцы исправно обеспечивают людей мясом, шерстью, молоком и овчиной. Баранина настолько популярна в мире, что мировое поголовье овец перевалило за 1 миллиард голов. Свою лепту вносит Кыргызстан, где насчитывается более 6 миллионов овец. Выходит, что на одного жителя республики в среднем приходится по овце. Популярность этих животных настолько велика, что у них есть собственный небесный покровитель. Его зовут Чопан Ата. Скорее всего, имя пошло от персидского слова, означающего «хранитель скота». В легендах его представляют старцем в белых одеждах. Под высоким колпаком у него скрыты небольшие рожки. У казахов аналогичного мифологического персонажа звали Чопан Ата. Удивительно, но личных покровителей имели не только овцы, но и лошади, верблюды, козы и коровы. Чопан Ата считался также покровителем пастухов. Скотоводы даже называли его отцом всех пастухов. К нему обращались с просьбами умножить стадо, вылечить заболевшие животные. Есть версия, что от имени Чопан пошло слово «чибан» – «пастух». В 21 веке профессия пастуха в Кыргызстане по-прежнему востребована. Пасти приходится не только овец, но и коров, лошадей и ослов. С ранней весны и до поздней осени пастухи со стадами кочуют по бескрайним высокогорным пастбищам. Учитывая, что в стаде может быть до 700 овец и 200 коз, можно представить, как сложно управлять таким сложным хозяйством. Вот и приходится обращаться за помощью к Чопан Ата.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

Радио Искатель. Хочу все знать. За убийство одного казака другим была предусмотрена жесточайшая казнь. Его закапывали заживо вместе с убитым. Но самым страшным преступлением считалось воровство внутри сечи. Даже самая незначительная кража каралась казнью. Хочу все знать. Радио «Искатель».

такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Планета.
1: Замки обычно ассоциируются со сказками. Поскольку во Франции их несметное количество, значит, эта страна сказочная. Самым волшебным местом является долина реки Луары. На ее берегах красуются сотни старинных замков, королевских резиденций и древних крепостей. Долину часто называют великосветским салоном Франции. Настоящим шедевром считается замок Шенонсо. Поражает его необычное расположение. Его построили поперек реки, в том месте, где была водяная мельница. Внешне замок похож на огромный мост с арками, на котором возвели белую крепость с башенками. Когда-то он был королевской резиденцией, а сейчас выполняет функцию гостиницы. По утрам ее постояльцы просыпаются в королевских покоях под нежное журчание воды. Еще одним сказочным местом является замок Амбуаз. В Средневековье он играл роль крепости, а потом превратился в резиденцию короля Франциска I. В 1515 году у него поселился сам Леонардо да Винчи. Он жил в имении Клу, которое соединялось с замком подземным ходом. Именно здесь художник завершил работу над Джокондой. После смерти легендарного художника похоронили в часовне святого Губерта. Она находится при замке. Список уникальных исторических резиденций следует дополнить замком Блуа. В это трудно поверить, но он служил загородным домом для 7 французских королей и 9 королев. Сейчас замок используется для развлечений. В нем организуют балы и концерты, ставят спектакли и проводят фехтовальные представления. Замки Луары хороши тем, что желающие могут пожить в них, чтобы на время почувствовать себя коронованными особами.
0: Искатели. Планета.

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Жидкость, которая содержится внутри зеленых кокосов, можно использовать в качестве заменителя плазмы крови.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

360. Алтайский край. Екатерининская штольня. Штольней в горном деле называют горизонтальную или наклонную выработку, имеющую выход на поверхность. Выражаясь бытовым языком, это подземный туннель со входом на склоне горы. Штольни бывают разведочные, вентиляционные или добычные. Поскольку такие выработки имеют простое устройство, в старину их активно использовали рудокопы, которые добывали руду, уголь, самоцветы и другие полезные ископаемые. На самом юге Алтайского края находится город Змеиногорск, который в 18 веке был крупным рудником, где добывали золото и серебро. С тех времен сохранился екатерининский кунстштадт, который чаще называют Екатерининской штольней. Вход в виде арки, сложенный из каменных плит, находится в городском парке неподалеку от Змеиной горы, недра которой когда-то были полны драгоценных металлов. Арка, сложенная без использования цементного раствора, прочно стоит уже более двух столетий. Штольня имеет статус памятника технического зодчества 18 века. Змеиногорский рудник по тем временам был оснащен по последнему слову науки и техники. Под землей находилась гидросиловая установка, приводившая в действие различные машины и механизмы. Сначала вода из пруда поступала на колесо Преображенской шахты. Оно поднимало руду с глубины 100 метров. Потом по подземному каналу вода шла на колесо Екатерининской шахты. Здесь руду поднимали наверх уже с глубины 150 метров. Отсюда воду направляли на водоотливное колесо диаметром 16 метров, приводившее в движение насосы, которые откачивали воду с самых глубоких горизонтов. По тем временам водоотливное колесо Екатерининской

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Население городка Уитир на Аляске составляет 217 человек. Практически все они живут в одном 14-этажном доме, когда-то служившем казармой. В этом же доме располагаются все необходимые организации. Кабинет мэра, больница, полиция, почта, магазин, комната методистской церкви. Школа расположена отдельно, но соединена с домом теплым переходом.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Вокзал для двоих.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная маска-тренажер для глаз с подогревом от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появилась оригинальная новинка. Умная маска для глаз Mijia Smart Massage Eye Mask. Устройство позиционируется как аксессуар для снятия напряжения с глаз после рабочего или просто трудного дня. Специальная изогнутая форма маски обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключая проникновение света. На внутренней стороне тканевая отделка и углубление на месте расположения глаз. Такая конструкция позволяет избежать давления на веки во время использования устройства. Маска оснащена 4 небольшими вибромоторами с независимым управлением и массажными головками, скрытыми под мягкой подкладкой. Они запрограммированы на имитацию пальцевого массажа в области глаз и не оставляют на коже видимых следов после процедуры. Устройство также поддерживает функцию подогрева с 2 температурными режимами. Работой аксессуара можно управлять через мобильное приложение Mijia. В нем пользователь может установить время сеанса от 2 до 30 минут, выбрать один из 6 предустановленных режимов или же создать собственную программу массажа с учетом личных предпочтений. Полезной особенностью новинки стал съемный тканевый чехол, упрощающий уход за устройством. Уровень шума во время работы аксессуара, по заявлению бренда, не превышает 40 дБ. Продажи Xiaomi Mijia Smart Massage Eye Mask в Китае уже начались. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение. Здравствуйте. Давайте сегодня разберемся, что это за битый час такой. Кто его поколотил? На самом деле час этот не битый, а скорее отбитый. В 15 веке в нашей стране появились и распространились по городам башенные часы с боем. Каждые 60 минут они отбивали время, чтобы горожане лучше ориентировались в течение дня. Вот с тех самых пор и повелось про время, потраченное впустую, говорить «битый час». Если раньше не все могли понять, сколько они теряют за напрасным ожиданием, то с появлением голоса у часов за временем следить стало проще. Выражение «битый час» живет и по сей день, потому что, несмотря на все гаджеты, уведомления, планирование и согласование, мы все равно продолжаем терять время. Хорошо, что ожидание всегда можно скрасить при помощи любой радиостанции. Тогда оно точно напрасным не будет.
2: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. You got it!

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Многие пассажиры самолетов вкус привычной еды воспринимают совершенно по-другому. Причиной тому служит шум полета. При высоком уровне шума еда кажется менее соленой и сладкой, но при этом более хрустящей.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

Когда упоминают автогонки, воображение непременно рисует болид на трассе Формулы-1. На деле состязаться можно на чем угодно. Даже на тракторах. С 2002 года в Ростовской области сельские механизаторы ежегодно устраивают соревнования под названием «Бизон Трек Шоу». Необычные гонки на тракторах были включены в рейтинг 155 чудес, которые нужно увидеть своими глазами. Целью яркого события является популяризация профессии механизатора. Идея необычных состязаний принадлежит директору компании «Бизон» Сергею Суховенко, который давно занимается автоспортом, завоевывает кубки на ралли-рейдах. Если гонщики соревнуются на грузовиках и внедорожниках, почему не делать это на тракторе? Конечно, трактор – машина тихоходная, он способен разгоняться максимум до 80 км в час. Зато можно в полной мере использовать мастерство управления машиной. Так на ростовских полях появилась гоночная трасса. В состязаниях принимают участие до 30 гонщиков-механизаторов. Гоночными болидами служат колесные тракторы с объемом двигателя до 5 литров. Разрешено форсировать двигатель, устанавливать устройства, обеспечивающие устойчивость и маневренность. Запрещено изменять устройство тормозной и рулевой систем. На гоночной трассе имеются крутые повороты, трамплины, скоростные участки и препятствия. Глубина водных препятствий может достигать 1 метра, а высота трамплинов – до 1,2 метра. Угол поворотов может составлять 90 градусов. Дорожное покрытие – либо грунтовое, либо щебеночное. Дистанция составляет 15 километров. Заезды парные, что усиливает эффект соревновательности. Гонки состоят из 8 этапов и длятся 5 часов. Между этапами для зрителей устраивают всевозможные экстремальные шоу. Бывало, что зрителей превышало 40 тысяч человек. В 2013 году впервые в гонках приняла участие женщина-тракторист. Победителям дарят новые современные тракторы.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Найдете здесь вы все для бани. Евровагонку, пробитки, лаки. Их товары тоже здесь, в магазине Эколес.
2: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Эколес.
2: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в Эколес.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Самая многочисленная этническая группа в США – это потомки немцев. Общее число тех, кто считает свои корни немецкими полностью или наполовину, составляет около 60 миллионов человек. Эта цифра сравнима с населением Германии – около 82 миллионов.
4: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Юрий Никулин, Георгий Вицин. Операция «И».
1: Постой, паровоз, не стучите колеса.

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
2: Радиоискатель. Реклама.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: Самокаты Rush Action.
5: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
6: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
2: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
7: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода, рисует на земле круги, ты слышишь слышать.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение. Друзья, здравствуйте. Расскажу, кто придумал богему и что это за люди такие. Само слово родилось во Франции в начале 15 века. Тогда в Париж из Богемии приехало много цыган. Их свободное и порой непристойное поведение шокировало жителей Франции. Уж слишком шумными и разнузданными были гости. Парижане прозвали их богемой, что означало буквально «цыганщина». И слово это имело явно негативную окраску. Но в середине 19 века французский писатель Анри Мюрже выпустил в свет книгу «Сцены из жизни богемы». Он рассказал о неизвестных, молодых и бедных художниках, литераторах и артистах, живущих своей непонятной для многих жизнью. Она очень напоминала жизнь цыган. Без постоянного дома и работы, вечно без денег, но при всем при этом такая же беззаботная, веселая и разгульная, как в цыганском таборе. Роман стал популярным. На его основе были созданы две оперы под названием «Богема». Появилась оперетта с тем же сюжетом. В итоге все эти произведения в корне поменяли представление о смысле слова «богема». Теперь так принято называть образ жизни художественной интеллигенции. Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радио Искатель. Хочу все знать. Знаменитая на весь мир игра дартс появилась благодаря дождю. Во время соревнований лучников пошел ливень, и те, как водится, пошли коротать время в пивную. Там, за бокалом другим, им пришла в голову мысль метать укороченные стрелы в висящую на стене мишень. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: писатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал писатель Алексей Иванов. Алексей Иванов родился в Нижнем Новгороде в семье инженеров-судостроителей, но еще в раннем детстве переехал с родителями в Пермь, которую считает своей настоящей родиной. Именно уральская земля с ее суровой природой и богатой историей станет главным героем большинства его книг. В детстве он мечтал стать писателем-фантастом, зачитывался Стругацкими. Свой первый гонорар, 3,5 рубля, он получил в 17 лет за публикацию в газете «Советская Россия». После школы поступил на журналистику, но бросил, решив, что этого мало. В итоге окончил факультет искусствоведения, чтобы научиться языку детального описания, как он сам говорил. А еще работал сторожем и учителем, набирался жизненного опыта. Путь Иванова к читателю оказался долгим. Его первый роман «Сердце пары» об освоении Урала в 15 веке вышел только в 2003 году, когда автору было уже за 30. Книга, в основу которой легли истории древних княжеств и смешения культур, стала настоящим событием. В 2022 году вышла ее нашумевшая экранизация. В том же 2003-м опубликовали и «Географ Глобус Пропил», роман, написанный еще в середине 90-х и дважды восстановленный после того, как рукопись терялась. История школьного учителя Виктора Слушкина, которую сам автор называет не автобиографичной, легла в основу фильма с Константином Хабенским и принесла актеру множество наград. После успеха этих книг Иванов наконец смог заниматься только литературой. Один за другим выходили романы «Золото бунта», «Общага на крови», «Ненастье», «Пищеблок», «Тобол», «Бронепароходы», «Вегетация», «Невьянская башня».

0: большую книгу и премию правительства России. Его произведения переведены на десятки языков, а сам он давно стал голосом Урала, той самой горнозаводской цивилизации, которую открыл для миллионов читателей по всему миру.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Одна из самых странных улиц в России называется Планировочная и находится в Новосибирске. Две ветви этой улицы сначала параллельны друг другу, затем одна поворачивается и пересекает другую.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Калягин. Приключения кота Леопольда.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.

0: Искатель. Вы слушаете радио Искатель. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио Искатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее, напоминает 360.ru. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Так, если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена. Использовать можно только сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. Также Минобрнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике. А желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых прочих направлений теперь необходимо сдать историю. Депутаты Госдумы прорабатывают законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности» в рамках межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Прорабатывается ряд важных инициатив, в том числе законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». Законопроект также призван создать механизмы стимулирования производителей, использующих в оформлении своей продукции элементы российского культурного кода. Речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. И в завершении выпуска самой привлекательной деталью у мужчин для женщин оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин, заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика, их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть, 34% женщин выделили сильные руки с выступающими венами, 20% красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 16%, а ухоженные волосы и удачная стрижка только 9%. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Янычары, что в переводе с турецкого означает «новое войско». Это регулярная пехота вооруженных сил турецкой Османской империи 14-19 веков. Они выполняли в Османском государстве также полицейские, охранные и даже пожарные функции. Янычарская пехота была создана турецким султаном Мурадом I в 1365 году. Комплектовалось новое войско из юношей-христиан 8-16 лет от роду. Основную часть янычар составляли этнические албанцы, армяне, боснийцы, болгары, греки, грузины, сербы, которых воспитывали в строгих исламских традициях. Набор детей в янычары назывался девшерме – налог кровью, и был одной из повинностей христианского населения империи. Лишь иудеи были освобождены от этого налога. Позднее народы, перешедшие в ислам, тоже добились от султана права посылать детей в янычары. Военная служба в их рядах многим позволяла добиться высокого положения в обществе. От налога кровью были избавлены жители Стамбула, владеющие турецким языком, физически или умственно неполноценные, а также женатые мужчины. Янычары официально считались рабами султана и постоянно жили в монастырях-казармах. Жениться и обзаводиться собственным хозяйством им до 16 века было запрещено. Помимо военного искусства, янычары изучали каллиграфию, право, теологию, литературу и языки. Раненые или старые янычары получали пенсию. Со временем янычары превратились в мощную консервативную политическую силу, став непременными участниками дворцовых переворотов в Османской империи.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Жители древнего Вавилона придавали огромное значение бороде. Почти на всех дошедших до нас рисунках люди изображены с густой растительностью на лице. Даже одной из самых страшных клятв в первом мегаполисе была клятва бородой. Для ухода за ней вавилонские мужчины использовали специальное средство, в состав которого входили животные жиры и растительные компоненты. По сути, это был первый крем для бритья, созданный за пару тысячелетий до нашего времени.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Георгий Эммануэль. Генерал кавалерии русской императорской армии. Его имя связано с величайшей европейской вершиной Эльбрусом. В XIX веке офицеры не только воевали, но и активно участвовали в исследовательских экспедициях, занимались наукой. В 1829 году генерал Эммануэль возглавил экспедицию на Эльбрус. На вершину ему подняться не удалось. Это сделал участник экспедиции кабардинец Хилар Хаширов. Тем не менее, за научные заслуги генерала избрали почетным членом Петербургской академии наук, а позже его именем назвали поляну на склоне Эльбруса. Ее хорошо знают альпинисты и туристы, поскольку на ней расположен базовый лагерь для тех, кто отправляется покорять вершину по северному склону. На камне сохранилась выбитая надпись 1829 года с 8 по 11 июля «Лагерь под командою генерала от кавалерии Эммануэль». Поляна Эммануэля находится на высоте 2500 метров. Ее размеры невелики, 2 на 1,5 километра. Площадку пересекает речушка Кызылкол. Цветущие лютики на поляне напоминают желтый ковер. В разгар сезона здесь всегда можно увидеть палатки. Альпинисты отдыхают и набираются сил перед непростым восхождением. В ближайших окрестностях поляны Эммануэля есть несколько интересных природных достопримечательностей. Среди них грибообразные останцы высотой 3 метра. Большой популярностью среди туристов пользуется источник воды с повышенным содержанием серебра. Такая вода обладает целебными свойствами. Эффектно смотрится 40-метровый водопад «Султан». Внимание заслуживают горячие нарзанные источники. С поляной Эммануэля связана нераскрытая тайна. Чуть выше поляны, на высоте 2900 метров, находится совершенно ровная черная полоса длиной около 2 километров и шириной несколько сот метров. Она настолько идеальна, что кажется искусственной. Площадка

слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: По японской легенде, первый чайный куст вырос на том месте, куда упали веки принца Дарумы, который он обрезал, чтобы не заснуть во время медитации. С этого куста последователи Дарумы собрали листья и приготовили бодрящий напиток.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Кэнди Далфер. Лили была здесь.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу, кто первым стал называть старушек божьими одуванчиками. В наше время так говорят про пожилых интеллигентных дам, которые отличаются кротким нравом. Но считается, что авторы этого выражения – врачи. В конце 19 века в России бушевала эпидемия сыпного тифа. Заразу эту распространяют вши. Поэтому больным в первую очередь брили головы. Болезнь протекала тяжело, долго, и люди, лежа в лазаретах, успевали отрастить новые волосы. Особенно трогательно они смотрелись на стариках. Те вообще редко справлялись с тифом, поэтому каждое выздоровление старика было чуть ли не божьим чудом. Вот врачи и стали между собой называть пожилых, ослабленных болезнью людей божьими одуванчиками. С одной стороны, Всевышний явно на их стороне, а с другой – седые волосы, торчащие на голове в разные стороны, очень напоминали одуванчик. Выражение прижилось, и так стали говорить про всех тихих людей преклонного возраста.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Искатель. Хочу все знать. Свою знаменитую божественную комедию Данте назвал просто «комедия». Божественной она стала благодаря автору Декамерона Джованни Боккаччо уже после смерти Данте. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ангарске на 103.1 FM.
1: Может ли крупнейший центр нефтехимической промышленности одновременно быть самым чистым городом России? Может. Доказательством тому служит город Ангарск. Крупнейшая в азиатской части страны промзона протянулась вдоль берега Ангары на 30 километров. И при этом Ангарск неоднократно занимал призовые места в конкурсах на самый благоустроенный и чистый город России. На въезде в город на Московском тракте стоит стела «Ангарск. Город, рожденный победой». Дело в том, что в марте 1945 года Государственный комитет обороны приказал в качестве репатриации вывести оборудование с немецкого завода гидрирования угля в Блехгаммере. Для установки этого оборудования в Иркутской области построили поселок и комбинат по производству искусственного жидкого топлива. В 1948 году поселок превратился в город Ангарск. Кстати, имя города могло быть совсем иным. Поначалу его хотели назвать Басурмановкой. Почему? Солдаты-строители, которыми командовал офицер Николай Басурманов, его именем назвали место, где выкопали первые землянки. Любопытно, что во время строительства завода в котловане нашли бивни мамонта и стоянку древних людей. Археологи установили, что эти люди жили на берегу Ангары более 6000 лет назад. Поскольку город очень молод, здесь не найдешь старины и древности. Тем не менее, в Ангарске есть что посмотреть. Гости города непременно обращают внимание на мозаичные панно, украшающие торцы пятиэтажек. Всего насчитывается 16 картин. Все они были созданы в советское время и отражают атмосферу той эпохи. Для изготовления мозаики в ход шли осколки цветного стекла и керамической плитки, галька и щебенка. Чтобы создать панно «Декабристы в России», потребовалось 35 тысяч кусочков керамики.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Важный атрибут внешности запорожского казака – длинный чуб отращивали лишь опытные и закаленные в боях запорожцы. Согласно легенде, лишь за длинный чуб милостивый бог мог вытащить его из адских котлов, куда казак попадал за свои грехи.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела...

Я прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Не существует пути к миру. Мир и есть путь.
2: Махатма Ганди. Политик. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. В конце X века Дании и Норвегии правил король Харальд Синезубый. Свое прозвище он получил из-за темного цвета эмали. Харальд известен тем, что объединил враждовавшие датские племена в единое королевство, а спустя несколько столетий в его честь назвали новую технологию беспроводной связи Bluetooth, то есть «голубой зуб». Технически она занимается объединением протоколов связи в универсальный стандарт. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радио «Искатель». Хочу все знать.
1: Клич болельщиков «Шайбу, шайбу» можно услышать как на хоккейных, так и на футбольных матчах. Так получилось благодаря знаменитому хоккеисту Борису Майорову, который любил играть и в футбол, и даже поучаствовал в матчах высшей лиги СССР за «Спартак». Когда на футбольном поле мяч попадал к Майорову, болельщики начинали его подбадривать привычной хоккейной кричалкой.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Каждый год я уезжаю на рыбалку на Камчатку. Невозможно описать, какая там нереальная красота. Чудовищная рука человека еще туда не дотянулась. Гейзеры, вулканы, медведи бегают. Какая-то непонятная рыба плещется. Сказка просто.
2: Александр Абдулов. Для радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. Бумажная или тканевая салфетка на верхней части кресел самолетов, поездов и автобусов имеет название антимакасар. Оно происходит от масла макасар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали прически.
1: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Округление глаз при удивлении или страхе – это рефлекторное действие, которое позволяет расширить поле зрения и тем самым лучше оценить обстановку и степень опасности.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Високосный год. Дальнобойщики.

сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Самое главное, чтобы не было поучительно. Не очень красиво, когда человек становится и поучает. Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг

Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ – аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией компании «Минеральное удобрение», которая и создала клуб.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
1: Мне бы твои пули

0: правила искателей.
1: Правильная теория – это когда все изложено настолько просто, насколько можно, но не проще. Альберт Эйнштейн. Для радио «Искатель».

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Остров Барбадос получил свое название от португальского исследователя Педро Кампоса, который увидел множество произраставших здесь фиговых деревьев, обвитых похожими на бороды эпифитами. Барбадос по-португальски «бородатый».
0: «Хочу все знать».

Музыка. Музыка искателей. Ди Рассел. Рай.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Не должно наступать никогда то время, когда надо махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не сделаешь. Сделать всегда можно. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Сумма всех чисел на рулетке казино – 666. Число дьявола, как любят называть его в мифологии.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Человек с бульвара Капуцинов.

радиоискатель.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: девочки смеются.
1: Правила искателей.
2: Не одинаково ложь, не одинаково и правда. Владимир Даль. Для радио «Искатель».
3: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья.

0: Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радио «Искатель».

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это...

одного интересного сна. В этом пункте проката на фонари расстегнулась весна. Только тебя нету рядом. Вот распадется.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Отпечатки пальцев однояйцевых близнецов различны.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лу Прима. Мэд Дог энд Глори.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонная гора, все не доходит руки.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Критикуешь чужое? Предлагай свое. Предлагая, делай. Сергей Королев. Для радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Часто встречающееся утверждение о том, что в данный момент на нашей планете живет больше людей, чем за всю историю человечества, неверно. По оценкам специалистов, всего на Земле успело пожить более 100 миллиардов человек, что более чем в 10 раз превышает число нынешнего населения.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».